0: Radio Antena 5.
1: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.